FM. Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростикс приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Для нас забота о госте начинается с мелочей. Мы стараемся не просто быстро собрать заказ, а сделать так, чтобы человеку хотелось вернуться. У нас много постоянных гостей, и со временем мы уже знаем их предпочтения. Кто всегда берет определенный кофе, кто приходит за круассанами, а кто любит мороженое. Приятно, когда гости удивляются, что их уже узнают. Если возникает проблема с заказом, мы стараемся решить ее сразу без споров, потому что хорошее впечатление для нас важнее.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в теле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан дружбы Химки, IRB Family. Самое главное в нашей команде – уважение и открытость. Мы спокойно обсуждаем ошибки, не ищем виноватых, а ищем решения. Если кто-то не справляется, ему помогают, а не оставляют одного. Я стараюсь регулярно благодарить сотрудников даже за небольшие достижения, потому что людям важно понимать, что их работу замечают. Мы много общаемся внутри команды, делимся идеями и всегда готовы поддержать друг друга в сложные смены.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

Связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Мне нравится, что здесь можно постоянно расти. Каждый день появляются новые задачи, новые проекты, новые люди. Мне интересно не только управлять сменой, но и создавать изменения, которые помогают всей команде работать лучше. Именно поэтому я выбрал Rostix. Здесь действительно есть возможность проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.
0: Rostix. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: You have the right to party.
1: Chicken FM.
2: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Наша суперкоманда. Мой наставник.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. Могу директора своего разве что отметить, Лютенко Иван Сергеевич. Как хороший друг, как руководитель, он очень хорошо удался.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.
2: Заходи без причин.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

сначала будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любви.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. У нас каждый из приоритетов – это повысить наш товарооборот, потому что мы находимся в центре города. Вот для нас как бы стоит основной целью и пойти рост, аудит на целевой показатель.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: si j'avais l'habitude de tout ça.
1: Chicken FM.
2: Включай амбиции. Достигай большего.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Это Chicken FM – голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Тимур Родригес представляют самые лучшие

0: 20 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире ТОП Хит Чарт и его сегодняшний ведущий Тимур Родригес. Больше месяца прошло с моего последнего эфира в хит-параде, и на это были веские причины. Лето — это отпуск, солнце, море и отдых для всех, кроме артистов. Нам отдыхать некогда, мы все лето проводим на гастролях, а в перерывах между концертами записываем новые треки, снимаем видео и, в общем, делаем все, чтобы порадовать вас хитами. И сегодня, пользуясь, так сказать, служебным положением, я представлю слушателям ТОП Хит Чарта мою новую песню, которая называется «Ты не одна». Но это будет потом. А прямо сейчас наш звездный трек-лист открывает Ираклий Персхалава своим хитом «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, который уже играет в эфире более 80 радиостанций и набрал более 60 тысяч эфиров. Встречайте «Солнце внутри» Ираклий.
0: 15

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, и сразу супер премьера сегодняшнего чарта. Группа Ума Турман представляет первый с 2024 года сольный трек. Мы все помним фантастический трибют 2025 года, где Зиверт, Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Дима Билан и другие звезды и звездочки перепели все главные хиты братьев Крестовских. Но это были старые хиты. И вот сейчас, уже 2026 год, мы дождались, наконец, релиза абсолютно нового трека Ума Турман. «Не стой, танцуй» — так называется эта новинка. Слушаем.
0: 14

0: Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступает тот самый момент, когда я эксклюзивно для слушателей хит-парада представлю свою новую песню. Итак, друзья, как вы могли уже слышать, а может быть и не слышали, я наконец-то женился. Женился на самой лучшей женщине на свете и посвятил ей песню прямо в день нашей свадьбы. И сделал это вместе с потрясающим хором, который называется «Gospel Family». В общем, предисловие было недолгим, а песня будет чуть-чуть дольше, чем вы думаете. Итак, «Ты не одна», я и «Gospel Family». Погнали.
0: 13 место.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Конечно же, есть постоянщики, которые приходят, даже не совру, каждый день и заказывают одни и те же позиции. То есть кому-то принципиально там нужно утром выпить кофе именно у нас, либо купить крылья вечером тоже именно у нас. Поэтому постоянщиков достаточно много, причем они ходят на протяжении уже там, ну, не смешивать. Некоторые есть, которые ходят 5 лет подряд. Кто-то приходит определенно за кофе в вечернее время за одним маленьким стаканом каждый день. Ну, как бы у меня есть сотрудники, там уже знают постоянщиков, и они уже сотрудника напоминают и здороваются. То есть это прям такая популярная тема с постоянщиками, они актуальны.
0: Я в Ростикс. А ты где? Не теряйся, брат.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, сюжет моего трека «Ты не одна» перекликается с темой нашего следующего хита. На этот раз это дуэт двух очаровательных женщин. Наталья Подольская и Регина Тодоренко только что записали и выпустили гимн. Гимн настоящей женской дружбе. Красотки, ну что тут сказать. Слушаем, танцуем и обязательно массово лайкаем.
2: 12.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ну и, наконец, еще одна баллада о любви. На этот раз от моего друга и коллеги Андрея Звонкова. Очень летний лирический трек, в котором сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и даже живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно». Играет уже на 80 радиостанциях и, конечно, звучит у нас в топ-хит-чарте.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, мы благополучно миновали первую треть нашего хит-парада, и настала пора послушать новые хиты, которыми на tophit.ru и в радиоэфире отметились молодые музыканты. Как всегда, напомню, что многие треки попадают в наш чарт по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК. Спасибо за ваши голоса, для нас, артистов, они очень важны. Итак.
2: Какая же ты красивая!
1: Какая же ты красивая! Пятеро, победитель голосования в ВК.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущий Тимур Родригес. Только что мы услышали самые яркие новые треки молодых артистов. Но сейчас настала очередь тяжелой артиллерии, в качестве которой у нас сегодня выступает Филипп Бедросович Киркоров. Еще не успел утихнуть хайп вокруг баллады «Давно все хорошо», которую для Филиппа написала и спродюсировала Мэри Краймбери, а артист уже выпустил следующий хит. Более танцевальный, я бы даже сказал, более традиционный для Киркорова. И представьте, этот трек, который называется «Луиза», буквально с полоборота влетел в топ российского радиочарта. Вот она, великая сила искусства. В общем, встречайте, Филипп Киркоров и его свежая «Луиза» в топ-хит-чарте.
2: 10

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Одним из самых заметных событий первой половины 2026 года стало возвращение на большую сцену «Елки». Совсем недавно, в апреле, Лиза представила нам свой новый трек «Проще». А сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и я не исключаю, что «Елка» исполнит «Проще» на церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября 2026 года. Ну а в том, что она будет представлена сразу в нескольких номинациях, я абсолютно уверен. Ну что ж, до церемонии осталось каких-то 4 месяца, а «Елка» звучит в нашем хит-параде прямо сейчас.
0: Дивя.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в нашем хит-параде давно не появлялся Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Релиз мега-хита «Ягода малинка», собравшего фантастический миллиард просмотров на YouTube, сотни миллионов прослушиваний на российских платформах и 1,5 миллиона эфиров на радио, состоялся 5 лет назад. После этого у Хабиба случились удачные коллаборации с Ваней Дмитриенко и Артуром Пирожковым, но сольные треки большой популярности не обрели. И вот еще одна попытка, имя которой «Моя малышка». Встречайте.
0: 8 место.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и Тимур Родригес в качестве ведущего. На седьмом месте нашего хит-парада расположился хит Мари Краймбрери «Давай не ждать». Марина претендует на самые главные музыкальные награды 2026 года, ведь ее трек с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Согласитесь, эта цифра впечатляет. Мари Краймбрери «Давай не ждать». Слушаем.
0: Седьмое место. Давай не ждать.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Артисты Джонни и Федук в начале лета запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Хит Джонни и Федука — это возможность остановить время и вспомнить самые теплые моменты прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета. Трек уже играет в эфире 140 радиостанций и вошел в топ радиохитов недели. Встречайте!
0: Шестой.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета этой недели. Я уже говорил, что летом мы, артисты, не отдыхаем, а работаем, гастролируем, записываем новые хиты. И сейчас я хочу предложить вам нарезку из самых ярких, самых звездных новых треков, которые вышли буквально только что. «Если я буду танцевать» — Баста и «Моя Мишель».

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Rostix. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.
0: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: 17 июля группа Arctic Asti представила сингл «Бриллиант» в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мегахит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы Arctic Asti. Ну что ж, давайте послушаем и оценим этот новый «Бриллиант».
0: Пятое место.

меня била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, совсем недавно моя соведущая в топ-хит-чарте Настя Негода представляла новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. А у нас эта песня сегодня занимает 4-ю строчку. Впереди тройка лидеров чарта, не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: И тройку лидеров сегодня открывает группа «Моя Мишель» с хитом «На малиновой луне». С момента релиза трек прозвучал более 400 тысяч раз и на этой неделе возглавил российский радиочарт. Я не исключаю, что по итогам года эта песня и эти артисты получат как минимум пару номинаций. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
0: Третье.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Тимуром Родригесом.
1: Серебро у нас сегодня забирают мод, Хчо и Баиндия. Их лирический хит «Шаде» продолжает оставаться в топе российского интернет-чарта, да и радио с эфирами тоже не отстает. Одним словом, «Шаде» может стать лучшей коллаборацией по итогам 2026 года. Ну а в нашем хит-параде у ребят сегодня заслуженное серебро.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: И, наконец, золото у нас сегодня уходит Юли Зиверт и ее хиту «Газ». Благодаря этому треку Зиверт вырвалась вперед в соревновании с Мари Краймбрери за корону лучшей исполнительницы радиоэфира. Кроме того, «Газ» возглавил сводный российский интернет-чарт, поэтому я без колебаний отдаю на этой неделе первую строчку нашего хит-парада «Зиверт».
0: Лидер топ-хит-чарта.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Ну и не забывайте подписаться на меня в соцсетях, приходите на мои выступления. Буду рад вас видеть. Всем мира, добра, любви и, конечно, самой лучшей музыки. Пока-пока. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион

0: новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю. В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM — это наши люди в полях. Точнее, в ресторанах. Они не просто знают, что происходит, они рассказывают об этом всей компании. Ярко, живо, с драйвом. Они первыми узнают про конкурсы, участвуют в съемках, выходят в эфир и становятся настоящими звездами корпоративного радио. Хочешь к нам? Тогда просто заходи в chicken.fm, заполняй анкету и добро пожаловать в медиа-команду.
0: Chicken FM. Четкий бит.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы признаем на ежемесячных собраниях. У нас есть карточки признания, которые мы выписываем друг другу. На последнем собрании мы зачитывали вслух, то есть буквально почти там каждый сотрудник вставал и зачитывал карточку признания другому человеку, которому хотелось в чем-то признать за какую-то корпоративную ценность.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану «Ростик Стандем». Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я Ростик. На полную.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: Это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken.fm. Turn it up.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: На смене мы как хорошо настроенный плейлист. Каждый звучит по-своему, но вместе хит. Кто-то ускоряет процесс, кто-то ловит детали, кто-то поддержит шуткой в самый нужный момент. И когда мы реально слышим друг друга, результат всегда круче ожиданий. Потому что вместе мы не просто команда, мы сила. Ребята, поддерживайте друг друга, дарите улыбки и передавайте привет и признания через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Я в первую очередь, скорее всего, могу сказать только про коллектив. Это, наверное, единственное, что заставило остаться здесь надолго. Ну и, в принципе, выбрать данную работу.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с Пушкина в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень была бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: FM. Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростик с приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.
1: Vibe в Ростикс.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мне помогали неоднозначно мои бывшие коллеги, которые здесь работали, мои прошлые руководители ветра, которые здесь были до меня, и плюс территориальный управляющий, конечно же, он указывал в том числе поддержку очень колоссально. Ну, из территориальных управляющих я хочу выделить, это Алена Коткова, она у нас здесь еще управляющая, и плюс директор, который был тут до меня, она сейчас директор в другом ресторане, Регина Макетинова.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Эльвира, директор ресторана Rostix Park в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Rostix.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
2: Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – бизнес-совершенство. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Татьяны Экель из Красноярска из ресторана «Ростикс» на Калинина. Татьяна передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в эфире «Почему?». Ну, давай так, Таня, мы приветы твои с радостью передаем, а песню любимую поставить можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Ищи сообщение в закрепе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Делаем четко. Жарим музыкально.
1: Есть в Ростикс.
2: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
3: Звучит точно.
0: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. У нас есть непосредственно основные фокусы. Это качество продукта, непосредственно чистота ресторана, скорость ресторана. Ну и, понятное дело, сервис.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это привет ребятам из ресторана Rustic's Union в Санкт-Петербурге. И привет Виктории. Передавайте привет всем, кто слушает Chicken FM. И обязательно хорошего настроения, прорывных результатов. Ребята, присоединяйтесь к нам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: Is Rustic's.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Четкий бит. Твои.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM. Следующее сообщение в Казань всем ресторанам этой территории. Также привет ресторану «Тандем» и Жанне. Всем, кто слушает Чикен FM, прорывных результатов и улыбчивого настроения. Только хорошего настроения желаем и мы вам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меладзе Марина Бочаевна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Еще сообщение поступило. Новосибирск, Сибирякова-гвардейцев Кристина. Ребят, Анастасия, Айдана, Мадина и Тимофей, поздравляю вас с первым победным местом Лиги Роста. Вы лучшая команда.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Production. Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал. Они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск-Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в тебе.

0: Команда «Забота о гостях».
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77, мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были...

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Catch

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Vibe Ростикс.

заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Мы, бывает, ходим на корпоративы. Также бывает, у нас часть команды ходит куда-то вместе, то есть на какие-то мероприятия по типу катка. Внутри ресторана у нас на протяжении 2 месяцев уже различные конкурсы, мероприятия тоже проходят. Сотрудники участвуют, очень нравится.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
3: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа?

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

озеро Фростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций».

0: на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я бросик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Тимуром Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Читаешь рэп.
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Каждая смена не просто часы на работе. Это вклад в атмосферу, вкус, сервис и настроение. Ты часть большого дела. И твой вклад ценен. Работай с огоньком. Поддерживай команду. Расти, предлагай. И, конечно, не забывай, делись позитивом с коллегами. Заходи на портал chicken.fm и отправляй привет и признание всем, кого любишь. Твои слова вдохновляют.
0: Вайб в росте.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. В «Ростикс» я попал совершенно, можно сказать, случайно. У меня здесь работали товарищи. И как только я устроился, я понял, что это прямо моя стезя. То есть мне нравится очень сильно, помимо «Ростикса», концепция компании, да, то, что компания делает не только непосредственно для гостей, а, в принципе, для людей. Компания растет, развивается, и она старается удовлетворить и гостей, и сотрудников. Очень нравится зарплата, рост, который здесь предоставляют, и атмосфера непосредственно.
0: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, меня зовут Артем, я из ресторана «Ростикс» города Курск, Централ Парк. Хотелось бы поздравить наших сотрудников Хомутова Алексея и Пелюгину Анну с созданием новой ячейки общества и рождением их сына Ванечки. Также хотелось бы пожелать добра и благополучия в семье. И хотел заказать песню «Руки вверх, Алешка».

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Музыка в стиле Ростикс.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM — это наши люди в полях. Точнее, в ресторанах. Они не просто знают, что происходит, они рассказывают об этом всей компании. Ярко, живо, с драйвом. Они первыми узнают про конкурсы, участвуют в съемках, выходят в эфир и становятся настоящими звездами корпоративного радио. Хочешь к нам? Тогда просто заходи в chicken.fm, заполняй анкету и добро пожаловать в медиа-команду.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Мой директор Озерова Ирина. Мы развивались с ней вместе. То есть я пришел, будучи сотрудником, она была уже менеджером. И мы развивались с ней параллельно. То есть она стала замом, я стал менеджером, я стал замом, она стала директором. И мы друг другу помогали. Это мой первый наставник. Она меня обучала, в принципе, на менеджера, она меня обучала на продукта. Вот, поэтому, безумно ей огромное спасибо непосредственно. Были, конечно, и другие наставники. Ксюша Семенова, она сейчас территориально управляющая в ЛМД. Нынешний территориально управляющий тоже помогает в любых вопросах. Зелинская Вера, тоже территориально управляющая, тоже помогала и по развитию, там, какими-то вопросами могла помочь, рассказать, то есть проконсультировать, если что-то было. И непосредственно наш маркет, Рифлинг Юрий, тоже к нему можно обратиться, он всегда поможет, подскажет, даст совет.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Зажигаю

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: На смене мы как хорошо настроенный плейлист. Каждый звучит по-своему, но вместе хит. Кто-то ускоряет процесс, кто-то ловит детали, кто-то поддержит шуткой в самый нужный момент. И когда мы реально слышим друг друга, результат всегда круче ожиданий. Потому что вместе мы не просто команда, мы сила. Ребята, поддерживайте друг друга, дарите улыбки и передавайте привет и признания через наш портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Настрой поднимаем здесь.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM. Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростик с приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.
1: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то не нужно, и, например, раз в квартал мы отвозим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Вайб в Ростик.

0: первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкюб компании «Айрби Фэмили». Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. В Москве 8 вечера, а во Владивостоке

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием, когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся, то есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень, как бы, греет душу, и потом гость снова приходит, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями, а те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам».
0: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
4: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
4: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
4: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел.

experience. Sacred. It's a rebirth. Eroticism.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротил» гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротил» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, где-то кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. То есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.
2: Ti ho chiamato per dirti che

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп? На запястье Ролекси. Мы такие в Ростиксе. Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб. Them that sky shall get. Them that's not shall

0: Когда солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: преград. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
3: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

Иногда самое важное происходит не по чек-листу. Подменить на 5 минут, подбодрить перед наплывом гостей и сказать простое спасибо. И день стал лучше. Мы умеем работать быстро, но еще лучше мы умеем быть людьми. А большое сердце в команде чувствуется сильнее любых слов. Ребята, замечайте добро рядом и отправляйте приветы, признания через наш портал chicken.fm.

0: команда «Большое сердце».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Ни один дружный коллектив не обходится без добрых дел, поэтому я с радостью веду нашу команду в таких направлениях, как донорство, помощь детским домам и приютам. Это откликается в сердцах моей команды.
2: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис. –

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: FM. На связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. У тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с Пушкина в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Музыка – часть тебя? Тогда пора показать ее всей команде. Chicken FM открывает эфир для своих настоящих артистов Ростикса. Проект «Музыка нашей команды» – это шанс, чтобы и твоя песня зазвучала на всю страну, ну или как минимум на наших сменах. Запиши свою подводку, расскажи, кто ты, как называется твоя песня и о чем она. Отправляй все это на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Фильтры простые, никакой грубости, негатива и сомнительных тем. Все остальное – твоя музыкальная свобода.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся, и заранее уже готовить себе заказ.
0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень была бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: бы всем подряд.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Эльвира, директор ресторана «Ростикс Парков» в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Мы выходим за рамки и делаем привычное необычным. Замечайте идеи коллег. Говори «Тебе 5» и отправляй привет, признание в эфир через портал chicken.fm.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.
0: «Ростикс. Командная работа – это наша ценность».

0: Позвони, напиши, помигни, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как Анжи.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM. Следующее сообщение от Татьяны Экель из Красноярска из ресторана «Ростикс» на Калинина. Татьяна передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в эфире «Почему?». Ну, давай так, Таня, мы приветы твои с радостью передаем, а песню любимую поставить можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Ищи сообщение в закрепе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростик» с Казанской Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростик» с Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростик» с Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростик» с Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Rostix я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Rostix мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Rostix дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это привет ребятам из ресторана Rostix Июнь в Санкт-Петербурге. И привет Виктории. Передавайте привет всем, кто слушает Chicken FM, и обязательно хорошего настроения, прорывных результатов. Ребята, присоединяйтесь к нам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: Летит черный джип. За рулем опасности. Пока город спит.

0: эфире Chicken FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Rostix он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Rostix Dance Club каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.